0: Thank you. Noel Jukes, ladies and gentlemen.
1: Радио Джаз. Бути собою.